0: Московский государственный концерт.
1: Государственный коллектив. Music Hall.
0: Music Hall. Who cares?